Не куни, че нимаш да прав хараджуна. Вечку я треба не нигдар лахат. Не убивай, че човек я рез така мона. Я слабши за нея, че га пустиш стат. Ан, кадар с пупу грешиш муло, тво ще нарманье, да по усакем греху почутиш се крил, казалия ти бо пършло, ще хуйши касанье, за марск ти рих грех, каси га замудил. Politiku pusti, al pej soj hawaču u buohi. Ka jaz če bi lahkor izbiru šem bot, tko kukr sem se, lihtko bi se odločil. Spet za ta rdeče, antua za merlot. Ne, ne.